Прокал все до пластика. Я молчал, тишина рождала сон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту немых.

весь город на одной волне.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя. Я не твоя.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Tenet Plus L4 и L6 поступят в продажу в конце августа. На первом этапе обе модели будут доступны только с базовым двигателем и передним приводом. Позднее более крупный L6 получит полный привод, более мощный двигатель и другую коробку передач. А в следующем году линейка может пополниться гибридной версией. Jetour начал продажи лимитированной серии кроссоверов T1. Машины отличаются матовой черной окраской кузова, ярко-красными тормозными суппортами и другими акцентами. Техника та же. Привод полный. Под капотом турбомотор на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Цена от 4 200 000 с учетом скидок. В Новосибирской области может появиться новый автомобильный завод. Местные власти ведут переговоры с китайскими партнерами. Площадка будет мультибрендовой. То есть здесь будут одновременно выпускать машины разных марок и типов. Например, легковые модели, грузовики, автобусы и спецтехнику. Двигателей пока немного, а переговоры в самом разгаре. Недавно в России стартовали продажи пикапа Фотон Тунланд V9. Его внешность оценят любители больших американских пикапов типа Ram 1500. Машина получилась массивной и внушительной, но двигатель под капотом куда скромнее, чем у американцев. А в салоне много электроники, как у современных китайских кроссоверов. Подробнее о новом Фотон Тунланд V9 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: экскурсия.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – солидный образ. В журнале Vogue назвали идеальный гардероб для женщин старше 50 лет. Девушкам бальзаковского возраста стилисты советуют обязательно приобрести себе классические синие джинсы прямого или расклешенного кроя, а также брюки карго, с которыми можно создать неформальные утонченные образы. Обязательным считают стилисты и наличие в гардеробе белых блузок и рубашек различного кроя. Также стоит купить себе несколько моделей классических пиджаков и тренчей. В модный список вещей для тех, кому за, эксперты также включили элегант кроссовки или лоферы, большие сумки, например, из гладкой кожи или замши. Актуальны сегодня еще джинсовые шоперы или вместительные плетеные сумки из рафии. Подобные модели уместны как в офисе, так и на пляже. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды Balmer и Unique – широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда Regina Bottini. В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.
2: Мой мозг снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Где забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды.

Эти ссоры на кухне снова резали слух, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты так.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувств.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 55 95 03.
2: Нет, финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: Да, здесь есть все, что нужно.
5: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Какой сегодня день?
4: Лето.
3: Море музыки и света.
2: На местном радио.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе.

0: реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104.2.

я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – «Мотоцентр Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание. Мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сегежа Групп приглашает на вакансию. Технолог по сушке пиломатериалов. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыве.
1: На местном радио.
2: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
2: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони 5-20-09.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что...

0: 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине. В магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-860.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

играем в сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу, главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки. Рыбалки.
2: У воды, как известно, водятся не только рыбаки, но и комары.

0: костер, то можно бросить туда еловых шишек, и на некоторое время вы забудете о комарах.
1: Не клюет.
0: Вываживая крупную рыбу, даже на низком берегу можно упустить ее. Схода не будет, если, не доведя рыбу до берега на пару метров, замутить воду. Замутив, осторожно отходите, подтягивая ее. Не видя вас из-за мути, рыба не окажет большего сопротивления.
1: Хороша уха.
0: Бывает такое, не ухи захотелось, а, например, копченые рыбки. Есть совсем легкий способ копчения рыбы. Берутся заостренные, несмолистые палочки и втыкаются в заранее подготовленную рыбку у костра с подветренной стороны, чтобы горячий дым всегда попадал на нашу рыбку. Готовая копченая рыба обладает золотисто-бронзовым цветом, приятным специфическим запахом и высочайшими вкусовыми свойствами. Для открытого копчения чешую с рыбы снимать не надо. Ну а главное, это, как известно, клевое настроение, чего вам и желаем.
2: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики — магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга. Изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП-34-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

время мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Pardon, madame, je ne sais pas. Я не знаю, я не знаю.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В столице Карелии проверили готовность города к отопительному сезону. В администрации Петрозаводска прошло заседание штаба. Чиновники отрапортовали, что все школы и детские сады, за которые отвечает город, к отопительному сезону готовы. Летом специалисты провели промывку и опрессовку систем в образовательных учреждениях. Готовность жилых домов к подаче тепла составляет в столице региона 81%. Напомню, решение о подаче тепла в районы и города Карелии принимает Минстрой. Для подключения отопления по закону необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха 5 дней подряд не превышала 8 градусов выше 0. На подготовку школ и детских садов Костомукши потратили 17 миллионов рублей, и это только из местного бюджета. Еще 8,5 миллионов на подготовку к новому учебному году выделил федеральные и республиканские бюджеты. 10 миллионов были внебюджетные средства учреждений и средства фонда «Доброта Севера». За лето удалось провести в школах ремонты, так и в гимназии выполнили капремонт кровли в третьем блоке и подготовили к открытию новой инженерии.

Уточняют, что в детских садах «Кораблик», «Березка», «Пушкинской школе» и в гимназии ремонтные работы продолжаются до конца августа. К началу учебного года все организации будут готовы. Новый скейт-парк строится в соответствии с графиком. Спортивный объект появится в Костомукше в районе Гипроруды. На днях куратор округа, местные власти и представители компании «Карельский Акатыш» посетили строительную площадку скейт-парка. Специалисты осмотрели ход работ, пообщались с подрядчиком. Как пояснил глава округа, работы ведутся активно в соответствии с графиком. Вскоре жители Костомукши и любители спорта смогут оценить обновленную площадку для активного отдыха. Невероятные природные объекты из веток появятся в Костомукше. В нашем городе стартовал мастер-класс от руководителя Новосибирской школы ленд-арта, чемпиона России и Европы Романа Штендгауэра. 36 участников из разных городов нашей страны и Белоруссии приехали получить новые знания и навыки, познакомиться с Костомукшей и Карелией. Заповедник Костомукши в этом году стал площадкой для возведения интересных арт-объектов. Для создания композиции используются ветки, оставшиеся после расчистки зарослей деревьев. Это вторичное сырье, которое отправилось бы в канаву перегнивать, но было спасено и станет объектом искусства. Пожар в гараже потушили. Сообщение о возгорании поступило спасателям 19 августа вечером. В поселке Боровой в гаражном боксе на улице Советской загорелся автомобиль УАЗ. На место выехали пожарные местной части. Они потушили огонь в течение 10 минут. Автомобиль спасти не удалось, машина сгорела полностью. Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания выясняются. В деревне Вокнаволок установили 23 уличных светильника. На улице Каменистая теперь станет светлее. По информации Миннаца Карелии, улица Каменистая имеет важное значение для деревни. Ранее отдельные участки улицы были слабо освещены или вовсе не имели освещения. Теперь ситуация изменилась. На улице установили 20 опор освещения, смонтировали 23 светодиодных светильника. Отряд «Лиза Алерт», который занимается поиском пропавших людей, открыл штаб в Костомукше. Волонтеры сами отремонтировали помещение, которое теперь станет постоянным местом дислокации отряда. Там они собираются проводить обучение, хранить оборудование и готовиться к поискам. Далее новости Каливайского района. Каливайские коммунальные системы информируют жителей и гостей поселка о неотложном отключении холодного водоснабжения. Это связано с производством ремонтных работ и затронет большую часть улиц поселка. Воды не будет сегодня, 20 августа, с 14 до 16.00. Северные электрические сети информируют жителей и гостей поселков Каливала, Кепа, Лусалми и Кусиниеми о плановых ремонтных работах. В связи с этим будет временно отключено электроснабжение. Отключение запланировано на две ночи подряд с 24 на 25 августа с 23.00 до 6 утра и с 25 на 26 августа также с 23.00 до 6 утра. В деревне Ювалакша состоялось важное духовное событие. Подготовка к нему шла целый год. Ровно год назад в деревню приехали родственники старинного рода Цветаевых. Здесь они нашли одного из своих прадедов, Иоанна Цветаева, который служил священником в Ювалакшском приходе и здесь же был похоронен. По их инициативе было принято решение установить поклонный крест в память о храме и священниках, которые здесь служили. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 16, плюс 13 градусов, ветер переменных направлений, порывами до 9 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачный день, слабый дождь обещают синоптики, плюс 11, плюс 14 градусов. Ветер ожидается западный, порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет

0: будет низким. В поселке Калевала сегодня пасмурный день, слабый дождь, до 15 градусов прогреется воздух, ветер северо-восточный, порывами до 5 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Калевале будет пасмурно и дождливо, плюс 12, плюс 15 градусов, ветер западный, порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу в Калевале будет низким. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радиодесерт от Ирины Панафы.
4: Приветствую на 104 всех ценителей сладкого. Друзья, план на ближайший час такой. Значит, ловим отличное настроение. Отмечаем четверг. Мой музыкальный цех уже разогрет. Так что поехали. Поехали.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инж

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Друзья, давайте праздновать еще один классный день. А привет и теплые близким, кстати, тоже не забывайте, пожалуйста, отправлять. Можно, кстати, на номер 911-402-2040, а я уже их с удовольствием озвучу в эфире.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Друзья, мой кондитерско-музыкальный цех начинает раздачу праздничных лакомств. Первый именинник Скороход Александра Сашла, и скорее поздравления. Пусть трек вашей жизни «Александр» всегда звучит на максимальной громкости, заряжает вас драйвом. Счастья вам большого и крепкого здоровья.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

На очереди за родиным угощением Баженов Алексей. Уважаемые именинники, я сердечно вам желаю, Лёш, чтобы каждый день вас радовал идеальным балансом жизненного ритма, успеха и вдохновения.

0: Радио Десерт всегда подается.
1: Смотрите, друзья, свежую порцию хорошего настроения. Это музыкальный выход. Я посвящаю Агееву Илье. Илья, ну, во-первых, с днем рождения вас, Илья. Пусть удача будет в верных спутницах. Легкого, Илья, вам пути. Ничего, пожалуйста, не бойтесь. Шагайте смелее навстречу своим мечтам.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Неофертом. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. «Моя Карелия. Мой выбор».
7: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радиодесерт. Вишенка на именинном торте.
1: Еще одно теплое поздравление летит к Мигачеву Дмитрию. Дим, я желаю вам обязательно, Дима, крепкого здоровья, гармонии в душе и легкой судьбы.

Самые теплые слова летят сегодня в адрес Виноградова Дениса. Денис, пусть жизнь бьет ключом, новые вершины Денис покоряется вами легко, ну а в душе всегда играет радостная мелодия.

0: Что говорят астрологи?
1: А говорят они, что люди, рожденные сегодня, целеустремленные и решительные личности. Они тщательно продумывают планы и ставят перед собой только сложные задачи. Находят выход из любой ситуации и отважно завоевывают свое место под солнцем. Умеют концентрироваться на целях и действуют быстро и решительно. Такие люди никогда не делают того, что им чуждо и непонятно. Они поступают согласно своим принципам и никогда не опираются на чужое мнение. Именинники этого дня не любят интриги и не участвуют в скандалах.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
0: Ждали? Время пришло. Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Ради десерта подано. Встречаемся завтра. С меня, как всегда, лучшее мое настроение. Ирина Панова. Пока.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. ТНТ-4L может получить версию с механической коробкой передач. Представители компании заявили, что рассматривают такую возможность. Но финальное решение еще не принято. Напомним, у просто ТНТ-4 механическая коробка была. Но теперь эту модель с конвейера сняли, а спрос на машины с ручной трансмиссией остался. Новый Jack JS9 представят в России до конца осени. Накануне об этом заявили в пресс-службе производителя. В продаже машину эту ждали еще в прошлом году, но дебют отложили. Напомним, Jack JS9 – это большой внедорожник на грузовой платформе пикапа Т9. Он будет доступен с 5- и 7-местным салоном. «АвтоВАЗ» вышел из корпоративного отпуска. Традиционная летняя пауза длилась 3 недели. Пока основная часть сотрудников отдыхала, остальные серьезно обновили конвейер. Шла подготовка к серийному производству «Лады Азимут». Линию «Нивы Легенд» доработали для выхода на проектную мощность, а линию «Гранты» — для производства машин с автоматической коробкой. Автономный источник энергии – важная часть современного автопутешествия. Представить его без смартфонов, планшетов и других гаджетов сегодня сложно. Но что купить? Достаточно ли пауэрбанка? Или стоит не поскупиться и купить полноценную портативную электростанцию? Это зависит от многих факторов. Подробнее о том, как выбрать накопитель энергии, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа.

Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию. Технолог по сушке пиломатериала. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
5: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Я спокойна, я жду отпуск.
7: А лето уже с тобой.
8: Лето твоей свободы.
7: На местном радио.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Лето, лето, лето на твоей волне.
4: Включай лето
5: вместе с любимым радио.

0: на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В столице Карелии проверили готовность города к отопительному сезону. В администрации Петрозаводска прошло заседание штаба. Чиновники отрапортовали, что все школы и детские сады, за которые отвечает город, к отопительному сезону готовы. Летом специалисты провели промывку и опрессовку систем в образовательных учреждениях. Готовность жилых домов к подаче тепла составляет в столице региона 81%. Напомню, решение о подаче тепла в районы и города Карелии принимает Минстрой. Для подключения отопления по закону необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха 5 дней подряд не превышала 8 градусов выше 0. На подготовку школ и детских садов Костомукши потратили 17 миллионов рублей, и это только из местного бюджета. Еще 8,5 миллионов на подготовку к новому учебному году выделил федеральные и республиканские бюджеты. 10 миллионов были внебюджетные средства учреждений и средства фонда «Доброта Севера». За лето удалось провести в школах ремонты, так в гимназии выполнили капремонт кровли в третьем блоке и подготовили к открытию новый инженерный класс с современным оборудованием. В первой школе провели частичный ремонт кровли, установили новые раковины у столовой, починили освещение. В третьей школе удалось выполнить косметический ремонт кабинетов и отремонтировать туалеты. В Пушкинской школе также провели косметический ремонт помещений. Кроме того, местный бюджет еще в прошлом году выделил более 13 миллионов рублей для работы охранного предприятия в образовательных организациях. На обновление пищеблоков в школах потратили около 1,5 миллиона рублей. В отделе образования уточняют, что в детских садах «Кораблик», «Березка», Пушкинской школе и в гимназии ремонтные работы продолжаются до конца августа. К началу учебного года все организации будут готовы. Новый скейт-парк строится в соответствии с графиком. Спортивный объект появится в Костомукше в районе Гипроруды. На днях куратор округа, местные власти и представители компании «Карельский Акатыш» посетили строительную площадку скейт-парка. Специалисты осмотрели ход работ, пообщались с подрядчиком. Как пояснил глава округа, работы ведутся активно в соответствии с графиком. Вскоре жители Костомукши и любители спорта смогут оценить обновленную площадку для активного отдыха.

0: зарослей деревьев. Это вторичное сырье, которое отправилось бы в канаву перегнивать, но было спасено и станет объектом искусства. Пожар в гараже потушили. Сообщение о возгорании поступило спасателям 19 августа вечером. В поселке Боровой в гаражном боксе на улице Советской загорелся автомобиль УАЗ. На место выехали пожарные местной части. Они потушили огонь в течение 10 минут. Автомобиль спасти не удалось, машина сгорела полностью. Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания выясняются. В деревне Вокнаволок установили 23 уличных светильника. На улице Каменистая теперь станет светлее. По информации Миннаца Карелии, улица Каменистая имеет важное значение для деревни. Ранее отдельные участки улицы были слабо освещены или вовсе не имели освещения. Теперь ситуация изменилась. На улице установили 20 опор освещения, смонтировали 23 светодиодных светильника. Отряд «Лиза Алерт», который занимается поиском пропавших людей, открыл штаб в Костомукше. Волонтеры сами отремонтировали помещение, которое теперь станет постоянным местом дислокации отряда. Там они собираются проводить обучение, хранить оборудование и готовиться к поискам. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 16, плюс 13 градусов, ветер переменных направлений, порывами до 9 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачный день, слабый дождь обещают синоптики, плюс 11, плюс 14 градусов. Ветер ожидается западный, порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет низким. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
0: Только 5 дней с 20 по 24 августа в Костомукше продажа обуви из Белоруссии. Коллекции «Зима-осень». Приходите, выбирайте сапоги, ботинки и многое другое. В наличии обувь для проблемных ног. Размерный ряд от 35 до 43 размера. Пенсионерам предоставляются скидки. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Приходите и выбирайте свою пару обуви с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата.

0: Оплата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня. Компенсация оплаты занятий спортом. Оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В Тыком-сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в НИК-сервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. НИК-сервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена, любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
3: Все в силе.
2: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
3: Я ж говорю, все в силе.
4: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – солидный образ. В журнале Vogue назвали идеальный гардероб для женщин старше 50 лет. Девушкам бальзаковского возраста стилисты советуют обязательно приобрести себе классические синие джинсы прямого или расклешенного кроя, а также брюки карго, с которыми можно создать неформальные утонченные образы. Обязательным считают стилисты и наличие в гардеробе белых блузок и рубашек различного кроя. Также стоит купить себе несколько моделей классических пиджаков и тренчей. В модный список вещей для тех, кому за, эксперты также включили элегант кроссовки или лоферы, большие сумки, например, из гладкой кожи или замши. Актуальны сегодня еще джинсовые шоперы или вместительные плетеные сумки из рафии. Подобные модели уместны как в офисе, так и на пляже. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды Balmer и Unique – широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда Regina Bottini. В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Город на одной волне.
3: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
4: Все знают.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В столице Карелии проверили готовность города к отопительному сезону. В администрации Петрозаводска прошло заседание штаба. Чиновники отрапортовали, что все школы и детские сады, за которые отвечает город, к отопительному сезону готовы. Летом специалисты провели промывку и опрессовку систем в образовательных учреждениях. Готовность жилых домов к подаче тепла составляет в столице региона 81%. Напомню, решение о подаче тепла в районы и города Карелии принимает Минстрой. Для подключения отопления по закону необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха 5 дней подряд не превышала 8 градусов выше 0. На подготовку школ и детских садов в Костомукше потратили 17 миллионов рублей, и это только из местного бюджета. Еще 8,5 миллионов на подготовку к новому учебному году выделил федеральные и республиканские бюджеты. 10 миллионов были внебюджетные средства учреждений и средства фонда «Доброта Севера». За лето удалось провести в школах ремонт, и так в гимназии выполнили капремонт кровли в третьем блоке и подготовили к открытию новый инженерный класс с современным оборудованием. В первой школе провели частичный ремонт кровли, установили новые раковины у столовой, починили освещение. В третьей школе удалось выполнить косметический ремонт кабинетов и отремонтировать туалеты. В Пушкинской школе также провели косметический ремонт помещений. Кроме того, местный бюджет еще в прошлом году выделил более 13 миллионов рублей для работы охранного предприятия в образовательных организациях. На обновление пищеблоков в школах потратили около 1,5 миллиона рублей. В отделе образования уточняют, что в детских садах «Кораблик», «Березка», Пушкинской школе и в гимназии ремонтные работы продолжаются до конца августа. К началу учебного года все организации будут готовы. Новый скейт-парк строится в соответствии с графиком. Спортивный объект появится в Костомукше в районе Гипроруды. На днях куратор округа, местные власти и представители компании «Карельский Акатыш» посетили строительную площадку скейт-парка. Специалисты осмотрели ход работ, пообщались с подрядчиком. Как пояснил глава округа, работы ведутся активно в соответствии с графиком. Вскоре жители Костомукши и любители спорта смогут оценить обновленную площадку для активного отдыха. Невероятные природные объекты из веток появятся в Костомукше. В нашем городе стартовал мастер-класс от руководителя Новосибирской школы ленд-арта, чемпиона России и Европы Романа Штендгауэра. 36 участников из разных городов нашей страны и Белоруссии приехали получить новые знания и навыки, познакомиться с Костомукшей и Карелией. Заповедник Костомукши в этом году стал площадкой для возведения интересных арт-объектов. Для создания композиции используются ветки, оставшиеся после расчистки зарослей деревьев. Это вторичное сырье, которое отправилось бы в канаву перегнивать, но было спасено и станет объектом искусства. Пожар в гараже потушили. Сообщение о возгорании поступило спасателям 19 августа вечером. В поселке Боровой в гаражном боксе на улице Советской загорелся автомобиль УАЗ. На место выехали пожарные местной части. Они потушили огонь в течение 10 минут. Автомобиль спасти не удалось, машина сгорела полностью. Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания выясняются. В деревне Вокнаволок установили 23 уличных светильника. На улице Каменистая теперь станет светлее. По информации Минната Карелии, улица Карелии и улица Каменистая имеют важное значение для деревни. Ранее отдельные участки улицы были

0: Социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание, в социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 16, плюс 13 градусов, ветер переменных направлений, порывами до 9 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачный день, слабый дождь обещают синоптики, плюс 11, плюс 14 градусов. Ветер ожидается западный, порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет низким. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда». Одежда на подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя мое

Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
3: Да, все в силе.
2: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
3: Все в силе.
2: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
3: Все в силе.
2: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
3: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
2: Все в силе.
4: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
2: Все в силе.
3: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: И снова, друзья, лето где-то топчется, и почему-то до сих пор не у нас. Предлагаю сгладить этот грустный осадок, уж точно не унывать. Давайте действовать сегодня как можно бодрее, например, с головой нырнув в жаркую музыку и теплую беседу в ближайший час на местном. Меня зовут Катя Бажова, за пультом Данил Бриллиантов. Это еще не вечер. Всем здравствуйте.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень.

В этом часе на местном, друзья, нас с вами ждет удивительное знакомство, удивительное, как мы помним, рядом, и именно здесь, на любимой горожанами тропе «Удивительное рядом»,

0: Постоялый двор.
1: Я с удовольствием представлю своих сегодняшних гостей. У меня в студии очаровательная Ирина Якимович, флорист-дизайнер, преподаватель, руководитель клуба флористов из Минска, один из организаторов ленд-арта в Костомукше. Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте.
1: И Роман Штенгаур, руководитель мастерской Депри, флорист-дизайнер, чемпион России и Европы. Вот столько регалий. Роман, здравствуйте. Будем знакомиться и с вами. Ну, сама идея ленд-арт, это вот для меня чуть-чуть уже знакомое понятие, но я попыталась углубиться в эту тему. Накануне увидела потрясающие сторис в паблике Костомукшского заповедника. Сразу вдохновилась, стала писать: Вале, как же можно пригласить этих замечательных творцов к нам в эфир? И вот немножко познакомилась, приоткрыла для себя завесу тайны, что же такое ленд-арт. Но боюсь, что наши слушатели, наверное, не так глубоко с этим понятием знакомы. Роман, расскажите, пожалуйста, что это такое, с чем это едят, и как вообще, что это из себя представляет ленд-арт?
3: Проще говоря, или просто говоря, это гармоничные объекты в природе, созданные с природным материалом, это ветки, камни, в общем, все, что под рукой, под ногой вы нашли и создали какой-то арт-объект, инсталляцию там же в природе.
1: То есть никакого человеческого, каких-то таких материалов, которые созданы человеком, там не используются абсолютно?
3: Или изначально такая концепция она была, собственно, ничего не использовать, использовался вот все, что ты смог собрать, все, что ты смог сложить, как-то там облокотить, вот что-то вот выложить, рисунок, узоры, что-то. Все, что ты смог сделать без какого-либо дополнительного материала, металла, еще чего-то. А сейчас, конечно, это такая история, которая уже чуть-чуть переросла в другое русло. И, собственно, это создается уже в парках, в садах, используются конструкции, в общем, материалы, крепежи.

0: которые позволяют объектам существовать значительно дольше.
1: То есть такой уже элемент дизайна, скажем так, больше, ну, да. Да, чем какого-то творчества.
0: Нет, творчество, безусловно, все равно присутствует в любом случае. Там есть крепеж, нет крепежа, есть конструкция, нет творчества, оно в любом случае присутствует.
1: Ну, я к тому, что изначально было желание себя выразить, да,
0: ну, да,
1: а сейчас уже такое…
0: Ну да, да, да.
1: Угу. А как давно вообще это течение появилось и где?
0: Оно появилось в Америке в 60-е годы прошлого столетия.
1: Достаточно
0: То есть
1: молодое.
0: Это достаточно молодое, да, направление в искусстве. Mm-hmm. Оно, конечно, претерпевало различные изменения, выглядело это по-разному. И то, что было изначально, оно, конечно, когда ты на это сейчас смотришь, оно очень такое специфичное, но тем не менее направление вот, ну, сколько? Лет 60-70.
1: Mm-hmm. А вы как давно с ним познакомились? Лично вы?
0: Лет 15 назад, наверное.
1: Как оно состоялось, это знакомство? Каким оно было?
0: Нас пригласили на какое-то одно мероприятие, ну не на одно мероприятие, на фестиваль ландарт в Швейцарии. Мы учились в школе в Москве, в школу флористов-дизайнеров Николь, где преподавал швейцарец, достаточно известный в профессиональных кругах, Питер Хесс. И он, собственно, нас позвал к себе там, в Швейцарию, где он являлся организатором подобных фестивалей, мероприятий. И мы, в общем, ну, с удовольствием согласились. Ну, такой как бы новый опыт, эксперимент. И нам эта как-то тема очень так приглянулась, понравилась. И вот мы активно стали ее продвигать и в нашей стране в том числе.
1: А в нашей стране совсем эта тема была еще не развита в то время?
0: Ну, да, слабо.
1: Угу. Но у вас лично, как человека, все-таки живущего в России, где вообще с ландартом никто не был знаком, был какой-то такой момент, не знаю, неприятия, может быть, непринятия вот этого? Что это такое?
0: Да
1: просто
0: нет,
1: палки?
0: Это классная тема. В принципе, мы в этом направлении все равно что-то делали и работали. Мы, может быть, не называли это там ландартом, но эти же материалы, там ветки, палки мы использовали все равно в работе. И, собственно, и сейчас, ну, многие флористы используют в работе, в обычной жизни, в повседневной работе, там, в работе магазина. Ну, просто это все равно чуть другое направление.
1: Но если брать, вот вы занимаетесь же не только, да, ленд-артом, вообще и флорист, и дизайнер. Вот ленд-арт в вашей всей работе занимает какой процент, не знаю, времени, увлеченности?
0: Слушайте, я не мерил это в процентах на самом деле, но это такая больше, наверное, летняя история.
1: А, чистый сезон.
0: Ну да, наверное. Подобные штуки мы, конечно, создаем тоже и зимой бывает, ну, был опыт, но в основном это лето, когда тепло, уютно, комары.
1: Вы уходите в леса, приезжаете в Карелию и получаете по максимуму от природы.
2: Ну, вообще, Роман просто стесняется. Я скажу, что Роман, ну, наверное, самый такой популярный, самый известный в России флорист, который направление ленд-арта развивает во флористике. И если взять сезон, то он может начинаться с апреля до, ну, да, даже до октября, но это практически полгода, да, а где-то в южных регионах,
1: да,
2: России.
1: Да, смотря в каком регионе,
2: попозже,
1: говорить. Ага.
2: Вот, и я не знаю, Роман может делать по 6-7 проектов за сезон. Это достаточно много.
1: Это много, потому как, посмотря на один проект в Костомукше, сколько фигур и какая колоссальная, мне,
0: ну,
1: кажется, работа.
0: Слушайте, у нас, ну, какая компания была.
2: Ну, и колоссальная работа подготовить это мероприятие, прежде всего. Вот, оно-то быстро прошло, там 3 дня семинары, работы готовы, но собрать людей и все организовать для того, чтобы всем было комфортно, для того, чтобы всем было весело. Вот,
1: привести. Но, тем не менее, вот эти все сложности вот вас, например, Ирина, тоже не пугают. Вы как один из организаторов выступаете, в том числе этого ленд-арта. Как удалось Роману зажечь в ваших глазах этот огонек и заразить вас этой идеей?
2: Ой, ну, в отличие, да, от Романа, я заразилась этим направлением не так давно, и первый мой ленд-арт был всего лишь год назад. Но после него моя творческая жизнь поменялась до и после.
1: Вы до этого занимались исключительно вот флоризм, флористикой,
2: вообще,
1: да?
2: Я 20 лет служила в органах. Я следователь.
1: Ух ты, всю неожиданно
2: жизнь.
1: Так.
2: Да. Ушла.
1: Захотелось творчества.
2: Знаете, это поменяло подполковничьи погоны на цветочные крылья, и 8 лет последних я была во флористике. Очень давно хотела, будучи уже флористом, немножко разбираясь в направлениях различных и дизайна, и флористики, хотела попробовать это направление. Как-то вот не складывалось, какие-то накладки с мероприятиями различными, и тут в прошлом году возникло, ну, увидела объявление, Мурманск, даже там подсказали девочки, которые с Романом, может быть, объездили тоже всю Россию с ландартом, подсказали, и я попала в Мурманск первый раз в июле прошлого года. Угу. Это были невыносимые природные условия, независимо от того, что это было начало июля, казалось бы, 2 градуса плюс.
0: Где нам обещали теплое лето.
2: Нам обещали,
1: там каждый год обещают аномально теплое лето, скажем вам.
0: Самый теплый месяц, июль, да, на севере вообще.
1: И вы попали, видимо, в ту самую неделю, когда этого не случилось.
2: Нам обещали китов показать, но море закрыто было из-за непогоды, да. Но независимо от этого, я не знаю, как это работает, но это направление делает чудеса. Люди настолько сплочаются, работают в непогоду, они мокрые, холодные, голодные, но их не выгнать с площадки, потому что им хочется вот это вот, вот сделать.
1: То есть, казалось бы,
2: результат.
1: Вас должны были отпугнуть эти погодные условия, все эти сложности, а у вас, наоборот, произошла такая искра, любовь. И...
2: Да, и когда ты смотришь на результат работы и понимаешь, что... Ну, это глобальная работа, это что-то такое немаленькое, понятно, да, это большие работы. Достаточно смотришь, думаешь, неужели я это сделал? Да, пускай в команде, но это настолько вдохновляет, наполняет людей. Вот, и, конечно же, общение.
1: Это с как, такими, знаете, же единомышленниками.
2: Да, да. И причем вот это не обязательно флористы. Это могут быть любые творческие, даже не творческие люди, которым вот нравится это направление. И у нас на семинаре в данный момент вот было, ну, наверное, процентов 60, там вот кто-то с ландшафтным дизайном связан, флористикой, а остальные люди — это совершенно там инженеры, преподаватели, психологи. У меня как-то был лендар, там тарологи, астрологи, нумерологи. Мы такие, как интересно.
1: А как они попадают в такие проекты? Вот просто
2: они
1: видят
2: где-то. Встречаются
1: где-то,
2: да, объявления, им это интересно. И то есть я к тому, что любой человек, независимо, не нужны никакие навыки, независимо от профессии, и неважно, творческая, не творческая профессия, он может поучаствовать в семинаре или в фестивале. Uh-huh. Ему все покажут, все расскажут. Он словит это прекрасное настроение, это чувство коллективизма. Вот, и все получится.
1: Вы даже немного опередили мои будущие вопросы по поводу художественного образования, не знаю, образования скульптора, но мы об этом, конечно же, еще поговорим. А как вам удалось вообще попасть в Костомукшу? Кто вас здесь собрал, кто вас объединил и пригласил, что вот именно здесь, в Карелии, никак не хуже, чем в Мурманске будет?
2: Слушайте, ну вот...
0: как раз Маша,
2: да,
0: наверное.
2: Да. Мария Винокурова, ваша...
0: Она, собственно, там, мы с ней в
1: Питере
0: была.
1: Хозяйка нашего цветочного магазина.
0: Да. В Питере она была у нас на проекте как-то.
1: То есть и вы, Роман, и Ирина, вы были с ней знакомы прежде, да?
0: Да, конечно. Вот она пару раз, наверное, или даже 3 раза была у меня на каких-то проектах. И вот в прошлом году в Мурманске с Ирой, с Машей, мы, собственно, втроем там.
2: Да, я вот с ней познакомилась в Мурманске год назад.
1: Какие аргументы привела Мария, чтобы убедить вас, что в Костомукше это сделать необходимо?
0: Ну, она здесь живет, это ее дом, надо ехать туда, где у человека есть дом, который с удовольствием покажет, где дом, который он любит. И он покажет и расскажет все свои прекрасные места и стороны.
1: Хорошо, у вас есть какие-то критерии, когда вы решаете, в каком месте пройдет следующий ленд-арт? Есть какие-то критерии, по которым вы определяете, да, тут стоит, сюда стоит ехать, а вот здесь, наверное, стоит годик подождать, например?
0: Люди.
1: Люди все-таки.
0: Конечно.
1: Вовсе не территория, не природа, нет. Не +2 за окошком.
0: Нет.
1: Это все, скажем так, детали.
0: Да.
2: Ну, вообще, Карелия – это удивительное место само по себе. И у многих людей, вот я даже беру белорусов, мы вот ехали, когда к вам сутки с Минск-Петрозаводск, да, мы сутки ехали на поезде. Разговоров много разговаривали. И у нас у каждого, кроме одной девочки, которая 3-й раз уже посещает Карелию, был, знаете, как этот лист ожиданий, да, лист путешествий, который не планируют. И Карелия была в этом листике.
1: Угу.
2: Да, как план, да, как мечта. Вот. И, конечно, Карелия сыграла. Ну, тут юлить мы не будем, да, что для многих это был не только ландарт, да, но и что еще возможность попутешествовать, потому что места
1: открыть для себя новый регион.
2: Да. А что касается Маши, я помню ее такую фразу, когда она сказала: «Вы понимаете, я не живу там в центре Карелии, я живу на окраине, у нас небольшой городок. Но мне так хочется создать прекрасное событие в своем маленьком городе и показать вот это творчество». Говорю, у меня мурашки бегут. Вот, и вот эти слова, вот они тоже, знаете, как дорогого стоят. И тогда вот думаешь, вот стоит заниматься этим проектом или нет.
1: Но вот Карелия, опять же, да, ожидание, реальность. Для вас, и для вас, Роман, и для вас, Ирина, это был первый визит в Карелию, да, я правильно понимаю?
0: Да, ну, для меня.
1: Ожидание, реальность, как сработали вообще? Оправдались ли полностью, либо превысились, либо, наоборот, чего-то хотелось большего, а чуть-чуть не хватило?
0: Но мы еще в процессе. Чего нам не хватило, мы еще догоним.
1: Солнышко, наверное.
2: Знаете, Марина разработала, да, для нас, спланировала совершенно замечательную экскурсию, посещение интереснейших мест Карелии. И я помню даже, что сложность была с посещением экскурсии Кижи. И я и мой администратор, мы как-то попытались отговорить немножко, говорит, давай мы Кижи пропустим, а вот с Петрозаводска сразу же поедем на место Лендарта. И он сказал, так, если не Кижи, значит нет. Если быть в Карелии и не посмотреть жемчужину, значит не быть в Карелии. Мы поняли, что с ней спорить нельзя.
1: Отдаться надо.
2: Да, что она действительно нам хочет показать вот от души, вот прям самое-самое, что мы можем, ну, словить, да. Понятно, что тут мест очень много, и можно путешествовать и месяц по Карелии, но за эти, вот за эту неделю мы должны и Лендарт сделать, и попутешествовать. Она нам сделала прекрасный маршрут, и начали мы вообще с Кижи, с путешествия, а потом только приступили к семинару. А еще у нас завтра ждет дальнейшая программа Сартовала, Рускеала.
1: О, да, еще самые интересные места.
2: Поэтому
1: еще будут.
2: Поэтому послевкусие такое, знаете, и после семинара, и после, и вообще вот от Карелии, да, у нас вообще будет.
1: Ну, в общем, у вас классная, кстати, да, получилось такой вайб, что перед Лендартом немножко вдохновиться, да. Кижи замечательно, ну, мне, да, кажется, быть флористом, быть дизайнером и не увидеть Кижи, это, конечно же, преступление. Потом, собственно, поработать продуктивно и, опять же, Рускеала и всем
2: вишенка
1: вот этим.
2: Вишенка на тортике.
1: Да, абсолютно. Поэтому очень правильная, наверное, программа получилась. Ну, вот давайте немножко расскажите о том, что вам удалось сотворить, создать в Костомукше, я так понимаю, на территории заповедника все эти фигуры созданы. И почему, кстати, на территории заповедника?
0: Почему, кстати, на территории заповедника?
1: Может быть, Валя нам подскажет.
0: Да,
1: так получилось, да?
2: Честно говоря, да, тут решала все Мария. Она вела переговоры с руководством, и даже некоторые скульптуры, это было прям пожелание заповедника. То есть это мы не сами там вот придумали, там, да, а хотелось все-таки животных, потому что это заповедник. Да?
1: Ну, я вот уже видела, предваряя, да, немножко слушатели, да, наши, может быть, еще не в курсе, и они максимально органично смотрятся именно на территории
2: вот
1: администрации
2: дело,
1: заповедника.
2: Да, что вообще как бы флористы и дизайнеры не, на лендартах, особенно такие бывалые, они любят делать что-то абстрактное, а не фигуративное, такое сложное, чтобы это вписалось гармонично в природу, чтобы это было непонятно, и у каждого вызывалась какая-то определенная ассоциация, да, и у каждого
1: каждый свое видел в этом.
2: Да. Mm-hmm. То есть вопрос, а что же это, а на что оно похоже, кому-то так, кому-то на что-то другое похоже. Да, а здесь, казалось бы, очень такой наивный фигуратив, да, там мишка там или что, но он очень тут гармоничен ввиду места самого. Ну,
0: вполне очень уместен.
2: Да.
1: Ну, и... честно признаюсь, мы сегодня разглядывали уже с коллегами фигуры, и вот, допустим, с тем же мишкой под определенным ракурсом может показаться, что там кабанчик. Но решили, раз Карелия, кабанчик как будто бы тут не может быть. Поэтому все-таки на мишке остановились на этой версии. Поэтому тут тоже при определенном ракурсе можно, наверное, увидеть что-то свое.
0: Ну, можно, да. В глухаре можно курицу увидеть или еще что-то.
2: Да, на первоначальных этапах, да, когда работы вот создаются, там они, да, курица сначала была, глухарь похож на курицу, но потом это как-то корректируется уже на последних этапах, все.
1: Расскажите, какие фигуры в итоге вот украшают теперь территорию заповедника. Мишка, мы это выяснили, да, медведь?
0: Мишка, глухарь, да, что у нас, совы, ежик, белка.
1: А вот насчет сов, там прям даже сказано, что это портал в мир сов. Почему? Почему портал?
0: Неожиданно, но ну, пусть будет. Мы не знали, что это портал, да, в мир сов. Ну, пусть будет. Нет, на самом деле, ну, несмотря на то, что запланировано, у нас было вот несколько конструкций приготовленного, там, согласовано, там, с парком, со всеми нами. Мы все знали, что вот у нас есть конструкции, что медведи, белки, сов, и вот что мы их будем делать. Но всегда хочется чего-то на месте, сориентироваться на месте, сделать, может быть, что-то абстрактное, да, симпровизировать что-то. Вот, собственно, так появился портал очень неожиданно, быстро, сплоченно.
2: Я хочу сказать, что портал, да, если порталом, может быть, они имели в виду вот эти вот, да, когда начинается
0: на мосту,
2: там мостик,
0: вот, вход,
2: вот этот,
0: да,
2: вот вход такой.
1: То есть ты,
2: да,
1: не сразу в лоб с этой совой, да,
2: да,
1: а постепенно проникаешь.
2: Там вход, как ворота так, такие, а потом там вот совы за мостиком. Вообще этот портал на мосту, он возник очень-очень внезапно, когда никто не ожидал. В последний день уже, казалось бы, заканчивается Лондон-Дарт.
0: Последние
2: все,
0: часы.
2: Все мокрые, все уже замерзли, думают, ну вот мы уже поедем домой в гостиницу. Наверное, часов 5 вечера это было. И Рома говорит: так, ну еще одна работа нас ждет. И стал тягать такие очень большие ветки, ну, в диаметре там 8, некоторые даже 10 сантиметров, да, 10, может, 7, ну, 7, 8, 10, вот такие, такие прям ветки-ветки. Ну, народ, несмотря на усталость, как-то скооперировался, собрался.
1: Удобненько было, да, перед руководителем?
2: И, ну, конечно, они же не, ну, тут чувствуют
0: коллективизм. Не скажешь, что ты устал,
2: и нет,
0: я брошу. Неудобно кому-то, ну, наоборот, интересно было, что получится.
2: Да, и я хочу сказать, да, там работало, ну, сколько человек, наверное, 7. Ну, кто-то ветки приносил, кто-то прикручивал с одной стороны, второй, третий, четвертый. Ну, в общем, 3 часа, а то и меньше, и работа была готова.
1: 3 часа на портал сов.
2: Ну, вот да, это значит мастерство. 8, да, где-то мы после 8 мы выдвинулись уже домой.
1: Счастливые и довольные.
0: Мокрые еще, да. Мокрые, счастливые и довольные.
2: Потом мы утром тоже ребятам вручили сертификат и говорит, может, по последней работе еще.
1: На пассажок, как говорится, да.
2: А вообще, это возможно
1: вот
2: вообще.
1: Хочется, вот вы начали немножко рассказывать про ветки, про их диаметр, вот это вот техническая составляющая. Вообще расскажите, как идет поиск материала, какие-то есть к нему требования, что это должны быть за ветки, где вы их ищете, как вот выбираются они?
0: Да, на самом деле требований никаких нет, в зависимости от задачи. Если, конечно, там знаешь, что нужно что-то сплести, там фигуру какую-то сложную, то, конечно, ну, тут есть определенные параметры, что они должны быть гибкие, свежие, живые. А если нет какого-то четкого ТЗ, что вот надо сделать именно это, то, в принципе, можно использовать все, что угодно. Ну, и, в общем-то, у нас были разные ветки. Я так понимаю, что ну, ребят не специально прям уж заготавливали, то есть это городская обрезка с парков, не знаю, вдоль дорог откуда-то, ну, то есть, не знаю, санитарная рубка, то есть это не специально нарезано.
1: То есть это просто не вывозили какое-то время, а вы знали, что приедут
0: наоборот,
1: гости, да?
0: Вывозили, но вывозили в нужное место.
1: В нужное место вывозили. Да.
3: Я, Валя, может, добавлю, да, здесь очень важный момент. Хочу поблагодарить от всей души нашу администрацию. Они очень оперативно сработали. Буквально прошло 15 минут от звонка до первой
1: партии,
3: да, веток. Они такие, да вам надо, сейчас будут. То есть это прям вот, спасибо.
1: То есть все,
3: огромное,
1: что могло отправиться куда-то перегнивать, оно в итоге приехало к вам на территорию заповедника, и дали уже эти все ветки ждали своих мастеров.
0: Да.
1: Но своего вы ничего не везли, это все вот наша местная природа, ну мало ли, может у вас есть какие-то.
0: Да. Ну, вообще, собственно, основная, конечно, концепция Ландарта в том числе, это использовать тот материал, который на этой территории присутствует, в этом природной части находится, не что-то привозное. Хотя, ну, ситуации бывают разные, случаи, иногда, конечно, мы что-то привозим. Но в основном это, конечно, то, что можно использовать здесь. Особенно если ты знаешь, что вот есть рубка, есть возможность, то, конечно, надо это использовать.
1: Что-то помимо веток вы использовали при создании фигур в Костомукше?
2: Были коряги.
1: Коряги.
2: Камни.
0: Ну, камни, да, что-то там, корни.
1: Какой-то экзотики?
0: Да нет, нет, никаких, ничего экзотичного, все. Все местное, родное.
1: А белочки, кстати, их в заповеднике не так уж и мало, и они там очень вальяжно себя чувствуют. Они прибегали
2: много,
1: уже посмотреть.
0: Сегодня они вообще, да, прям
2: семьями.
1: Ну вот, значит, им понравилось то, что они увидели, раз они уже друзей и родственников привели на это посмотреть. Как для вас вообще вот такое вот сожительство? Казалось бы, город рядом, и тут же и белки гуляют. Оно для вас вообще в диковинку, или вы где-то уже к этому привыкли, и там, где вы живете, это все в общем-то в норме?
0: Это норма.
1: Норма, да?
0: Да-да.
1: То есть у вас нет...
0: В парках они тоже тусуются возле домов везде.
1: То есть вы не типичные жители мегаполиса, где одни многоэтажки, вот эти вот муравейники,
0: ну,
1: дома и
0: мы
1: никаких...
0: в мегаполисах, конечно, живем, но в парках у нас не тусуются.
1: То есть этим мы вас не удивили, к сожалению.
2: Я не была в Новосибирске, не могу сказать, да, но Минск, вообще сам зеленый город, тоже достаточно много парков. И я помню, приезжали из России ребята знакомые, мы их возили на смотровую площадку, они смотрят вокруг, говорят, ребят, какая столица, да вы вообще в лесу живете, а мы сами смотрим такие и удивляемся, действительно все зелено.
1: Другими глазами на свой город да, посмотрели.
2: Да, да, иногда приезжие нас это, мы развиваемся.
0: Показывают город.
2: Да, мы наконец видим то, что вот было под руками, под ногами.
1: Что видят другие. Ну, кстати, вот интересно, поэтому и ваше мнение по поводу Костомукши, вообще нашей природы. Были у нас какие-то такие места или, может быть, с чем-то столкнулись из природных материалов, что вас удивило или, может быть, поразило?
2: Чистая вода.
1: Чистая вода?
0: Серьезно? Да, такая водная гладь. Очень красиво, да.
2: Там, там в заповеднике, да, вот где между работами, да, есть такое место, где вот прям гладь воды. И Рома как не проходит, он просто вот останавливался, я помню, каждый раз на одном и том же месте и смотрел на эту чистейшую вот воду, отражение природы в нем. Это действительно очень красиво. Ваши озера.
0: Про горы-то можно, конечно, еще тоже сказать, что... Ну, нет ощущения города не потому, что это маленький или там нет каких-то больших зданий. Просто вот везде, где мы едем, там Маша нас где-то везет, говорит, а вот там вот за деревьями, вот там что-то, а вот там за деревьями что-то. То есть, постоянно такое ощущение, что ты ездишь где-то в лесу, и там что-то где-то мелькает периодически. Да, такое как бы интересное ощущение.
1: Интересное, но оно все-таки со знаком плюс или, казалось бы, ну, можно уже и приоткрыть.
0: Со знаком плюс, да. Конечно, классно, что-то живешь в лесу, вроде в цивилизации, вот
2: я
0: тебе
2: хочу
0: вся
2: сказать,
0: инфраструктура.
2: Что, конечно, в первый день прям голова кружилась от чистого воздуха. Угу. Прям такое
1: было
2: перенасыщение кислородом. Такое ощущалось, да.
1: Ну, при этом, при всем, погода вас, конечно же, проверяла на прочность. Узнать о том, не опутались ли у вас от такой погоды руки, мы попробуем сразу после рекламы. Небольшая пауза. Буквально на минутку прервемся.
4: Реклама на местном радио. Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Компани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
5: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Постоялый двор.
1: Возвращаемся мы, друзья, в студию программы «Еще не вечер». Напомню, что мы сегодня обсуждаем замечательные фигуры, которые появились в рамках проекта Land Art на территории заповедника Костомукшский. Увидеть на тропе удивительно рядом может их каждый уже желающий буквально с сегодняшнего дня. Все открыто, приходите, наблюдайте, наслаждайтесь, фотографируйте. И сегодня у меня в гостях одни из организаторов и руководителей этого Land Art, Роман Штенгаур и Ирина Якимович. Вот такая вот погода, приехали вы к нам буквально на недельку, но вот все дни как-то вот так и сложилось, практически каждый день, да, капали дожди, были осадки. Вот вас это не испугало? Не было желания все бросить и переехать?
0: Да у нас обратного билета просто не было, поэтому...
1: Мария подготовилась, не стала раньше времени, да, брать билет вам обратно.
2: Да, выхода другого не было.
1: Ну, или у вас вот этот самый вайб, как после Мурманска, наоборот, когда сложнее погодные условия, тем интересней.
0: Нет, ну, знаете, когда мы приехали, вообще была классная погода. То есть, когда мы сходили на Кижи, вот ездили...
1: Это было прошлые выходные, видимо, да?
0: Да почему? Это было сколько? 4 дня назад?
1: Ну, выходные, да.
0: Ну, наверное, да.
1: Вот это единственный теплый денек,
0: ну,
1: урвали.
0: Да-да-да, нас встретила теплая солнечная погода, было все классно, но тут такой промежуток чуть-чуть дождливый, вообще нормально.
1: Но этот промежуток как раз выпал на те дни, когда вам нужно было как раз.
0: Ну да, все равно не весь день это лило. Там у нас есть какая-то там теоретическая была часть, какую-то лекцию мы там посмотрели, где-то там что вот Валентина показали нам всякие видео с фотоловушек. То есть мы вот в периоды дождя пытались как-то.
1: Было где согреться, высохнуть.
0: Было где согреться. Ну, в принципе, у нас была программа такая, что была возможность что-то посмотреть, поделать еще и, собственно, внутри.
1: Ну, я так понимаю, что вот вы, Роман, после Мурманска, Ирина, такие люди уже непуганные, да, которых не испугает там такой дождливой ветреной погодой. Но у вас же такая география-то большая, на самом деле, участников. Расскажите вообще, кто приехал к нам на Лендарт? Я так понимаю, что тут люди прям со самых разных регионов. Откуда?
2: Ну, сейчас будем вспоминать.
1: Давайте, да, потихонечку.
2: 11 человек из Беларуси, Минск. И
1: город, это вы их с собой привезли?
2: Город Слуцк, так. Да. Наша команда такая приехала. Новосибирск.
0: Иркутск.
2: Дальше. Мурманск.
0: Ну, Москва, Питер, Геленджик.
1: О, Самара, то есть с юга тоже были ребята, да?
2: Самара, Подмосковье там, да, Королёв.
0: Ну да, да.
2: Какие-то такие небольшие города.
1: Костомукшане были?
2: Калининград, местные,
0: да,
2: с Костомукши были, конечно, девочки. Как же не без этого? И девочка из Финляндии.
1: О, ну на самом деле география очень широкая. Да, люди такие,
2: да,
1: специально ехали за опытом. Я так понимаю, что и имя Романа сыграло свою роль.
0: Возможно.
2: Тюмень, нет, не Тюмень, еще что-то такое было у нас, Тюмень.
0: Омск. Нет, не было.
1: Ну, Иркутск это тоже далеко, кстати. Вот про Иркутск упомянули.
0: Далеко, да. Прилично.
2: Таганрог. Нет?
1: Ну, уже начинаешь вспоминать все.
2: Мне кажется, город на ты.
1: Но в любом случае, от Калининграда до Иркутска это уже заслуживает уважения. И собрать такое количество людей. Всего сколько? 36 участников, да? Или сколько, если я не ошибаюсь, ну, по информации, около того.
0: Никто их не пересчитывал.
1: Главное, никого не потерять в процессе и вернуть.
2: Среди них двое детей.
1: Серьезно? Какой возраст?
2: 12-14,
0: наверное, что такое.
1: Ну, это кто-то из родителей поехал с собой. Как, кстати, у детей?
2: Они, кстати, прям помогали очень наравне со взрослыми.
1: Как вообще вот этот процесс? Вы распределяете, кто чем занимается, обязанности? Или у каждого есть там какая-то своя...
0: Мы делимся на группы, ну вот у нас есть несколько готовых объектов, и, собственно, мы делимся, вот кто-то хочет делать медведя, кто-то хочет белку, кто-то еще что-то, то есть мы так, собственно, никто никого не заставляет, никто никого делит, ты можешь выбрать и делать все, что хочешь.
2: Да, но есть такой момент, что те люди, которые первый раз приехали участвовать в таком мероприятии, хочется, чтобы они в команде был хотя бы один человек, который
1: опытный.
2: Уже был, да, хоть один раз на Лендарте, потому что когда вообще впервые, даже после теоретической части, практически все равно сложно. Вот,
1: поэтому, я себе представить не могу, да, насколько это сложно.
2: Тоже. А те ребята, которые вот у нас были, девочки, которые, для которых это шестой раз Лендарт, да, шестой проект в жизни, то есть они едут за эмоциями, за общением, не за знаниями уже далеко, вот, они, конечно, предпочитают уже идти не по фигуративу, а сделать что-то свое, что в голове, что приснилось им, да, вот, и они уже более какие-то аморфные, абстрактные работы.
0: Вольная программа.
2: Да, вольная программа.
1: Вот как вообще это происходит? Расскажите, вы рисуете предварительно где-то вот саму фигуру? Или как? Вообще нужно ли какое-то художественное образование? Ну, как вот Ирина сказала, что не требуется ничего, но я понимаю, что командная работа, то есть есть кто-то, допустим, с художественным образованием, либо там с видением скульптора, и он видит, как это все будет. И есть люди, которые, грубо говоря, на подхвате там помогают, там держат, что-то подставляют.
0: Ну, когда есть конструкция, это, ну, достаточно просто делать. Ты просто по форме конструкции делаешь. Другое дело, что сварщик, когда он ее делал, он, конечно, вспоминает нас не очень хорошими словами, наверное, когда заказываешь какие-то сложные фигуры. Но если качественно и хорошо, грамотно сделана конструкция, то по ней потом, ну, достаточно легко. Не нужно там какого-то образования скульптора иметь. Ты просто едешь по форме и все.
1: Но нужно же понимать, какой длины ветка, куда там она нагибается, или вы...
0: Не, ну это уже какие-то особенности материала, да, ты на месте обсуждаешь, что-то там корректируешь, правишь.
2: Ну, вообще, конечно, преподаватель рисует проект, рисует чертежи для сварки, понимая размеры там, допустим, что какие-то, если большие размеры, то идет и прут потолще, металл, да, и какая-то рисуется чертеж, и сварщику предоставляется данный чертеж для сварки. Конечно же, мы, когда приехали, сварные конструкции были готовы. Вот наш Мишка, он длиной 3 метра, так на секундочку, и высотой, по-моему, 1.2 с копейкой, 2.5. Конечно, нужны пропорции правильные, гармоничные. И это все предоставляется, конечно, в чертежах. То есть сварщик, понятно, что не с головы это берет.
1: Ну вот далее есть в группе один человек, допустим, да, руководитель группы, или как вот правильно у вас это называется, mm-hmm. который, собственно, руководит наполнением вот этого всей, вот этой всей конструкции.
2: А да, остальные обсуждается. Люди... Ну, я говорила изначально, что, конечно, мы брали и пожелания руководства парка, да, что, чтобы им хотелось видеть. Ну, исходя из этого, понимаю, что это должны быть звери, птицы, да, придумывали что. Но мне прямо очень хотелось, чтобы это был медведь. И mm-hmm. на каком-то этапе из-за того, что большая конструкция была, и Маша говорит, наверное, медведя не будет. Я говорю, нет, будет, должен быть. Но в Карелии медведь у нас должен быть. И это здорово, потому что это не просто медведь, это медведь в виде арки, да, в виде...
0: Ну, такой он узнаваемый, абстрактный, в общем-то.
2: И под ним можно функциональный какой-то. Да. Под ним можно спрятаться от маленького дождика, такой, как маленькое уютное такое местечко.
0: Беседка.
2: Да, да, да. И на самом деле с ним хочется... взаимодействовать, да, то есть, если, например, фигура белки, она просто вот белка стоит, ты можешь с ней сфотографироваться, там, рассмотреть ее, походить вокруг, то вот в медведе можно зайти, через одну лапу пройти, с другой выйти, выбежать там, вот посмотреть на его брюшко. Да, какой-то такая вот, и прям хочется это сделать, вот хочется с ним взаимодействовать.
1: Вот насчет взаимодействия, а как правильно взаимодействовать? Здесь уже, наверное, больше будет информация для тех, кто будет наблюдать, смотреть за этим, пользоваться этими всеми фигурами. Это все равно же понятно, что это искусство, и это очень хрупкие такие конструкции, но и очень хотелось бы, так как такие проекты случаются у нас, ну, не знаю, раз в сколько лет, и хотелось бы максимально подольше их сохранить на этой территории. Вот вы расскажите, пожалуйста, как создатели, как правильно, что лучше не делать с ними, может быть, вот оттуда оттолкнуться, что не надо делать, чтобы не разрушить, не укоротить их жизнь.
2: Залазить точно на них.
0: Да, ну, как минимум, не нужно на них залазить и скакать.
1: А такие будут наверняка.
2: Почему-то это вот прям как красная тряпка. Человек видит, ему хочется залезть. Особенно детям. И, особенно нет, родителям детей. Хочется, чтобы ребенок залез там куда-то наверх, вот его там сфотографировать. Но это же небезопасно тоже. И конструкция, но тем не менее, да.
1: Ну, а в плане обращения с ними, там, можно ли их трогать, можно ли их как-то, или лучше там веточки никакие там не надламывать?
2: Да, не трогать их можно.
0: Можно. Можно гладить, можно трогать.
1: Загадывать желания.
0: Что-то потереть. Ну, конечно, не надо вытаскивать ветку себе на память, тянуть.
1: Да, к сожалению, тогда мало что останется.
0: Тогда они быстро ветшают. Худеют. А так, в общем-то, с ними ничего не будет несколько лет, если не выдергивать ничего, не залазить на них. Вот. Но в любом случае за ними можно, их потом легко что-то править, реставрировать.
1: Буквально по веточке, да, где-то что-то,
0: ну,
1: добавлять,
0: да,
1: прибавлять.
0: Да, да, да.
1: А в целом вот наши такие суровые карельские зимние условия. У нас бывают зимы, когда очень много снега. Вот насколько они в этом плане подвержены?
0: Ну, вот и проверим.
1: Вот так вот это все работает. Ну, вот, допустим, мурманские ваши работы. Как вот они сейчас поживают? Вы же наверняка интересуетесь, как это все дальше.
0: На самом деле работы были практически все без конструкций.
1: О, даже так.
0: Да, сварных. Снега там много, поэтому большинство работ, конечно, под такое пострадало. Они
2: видоизменились.
0: Видоизменились, да. Да-да-да. Они были высокие, стали такие приплюсы.
1: Но опять же, теперь каждый может увидеть другое, что-то свое, да, в этих конструкциях.
2: Такое тоже было.
0: Ну, в этом тоже, собственно, есть какой-то смысл, когда работа сделалась, видоизменилась, преобразовалась, ветшала, убрали, сделали новую, появилось что-то другое. Ну, вот как все в природе течет, изменяется.
1: Вам, как создателям, не обидно, нет вот этого, как бы, когда ты создаешь искусство, да, например, в том же музее, оно хранится, оно там охраняется в определенных условиях, при определенной влажности, тут ты никак не можешь повлиять на то, в каких условиях будет содержаться, и вот этот эффект создателя.
0: Ну, это, грубо говоря, такое природное искусство.
1: Угу.
0: Взяли
1: как
0: мы в природе, да, пусть она дальше
1: думает, что с этим делать.
0: Да,
2: дело в том, что это ветки, во-первых.
0: Решает.
2: Это же не камни, да, из камней тоже есть ландарт. Вот, понятно, что камни там...
0: Подолговечнее
2: будет.
1: Попрочнее.
2: Да, и когда люди, ой, так жалко, вот несколько лет, я говорю, а вот вам дарят букет, и вы его выкидываете в компост через неделю, вот это вам не жалко?
1: Жалко.
2: То есть неделя всего, к этому люди нормально относятся, а тут конструкция стоит там 3-4 года, это мало. Ну, то есть к этому надо нормально относиться. Это флористический материал, да, природный материал, который не может быть вечным.
1: Во всяком случае, он будет сохранен дольше, чем если бы он просто был выкинут.
2: Вот
1: тут спорить не приходится. Но вообще, вот как вы считаете, в условиях обычных, рядовых жителей, да, вот может кто-то вот сейчас вдохновится, послушает нас или погуляет по заповеднику, решит, вот я хочу у себя там на дачном участке что-то такое соорудить. Насколько это реально человеку без подготовки, без образования, вот что-то хотя бы, не знаю, на минимальном уровне такое подобное создать? Возможно?
0: Нет, ничего нереального. Конечно, возможно.
1: Зовите Романа, он проведет мастер-класс.
2: Я думаю, Мария уже вам на месте. Может,
1: кстати, да, у нас теперь есть свой личный.
2: Для нее это, по-моему, если не ошибаюсь, пятый проект. Вот. И разные преподаватели у нее были на этих проектах, поэтому это достаточно большой опыт, чтобы показать людям основные техники работы с ветками, с конструкциями.
1: В общем, свой человек имеется.
2: У вас есть, да, покажет, у вас есть научит. Профессионал, да.
0: Или сама сделает.
2: Да, да.
1: А есть места, в которые вы возвращаетесь ландартами? Или всегда это какое-то новое место?
0: Ну, есть куда-то, где регулярно когда-то ездишь, есть где... Ну, всегда появляются какие-то новые места, на самом деле. Ну, и вернуться чаще всего тоже хочется. Ну, там, например, вот в Мурманске у нас был опыт, да, мы там сделали, но все равно... Когда такая очень интересная природа, самобытная, то очень много мест, где хочется чего-то еще сделать. Вот там в Мурманске были, пока мы там делали неделю, что-то мы присмотрели, ой, вот на этой скале было бы классно, или вот здесь вот классно, вот тут камень классный. Здесь то же самое. Тоже думаешь, блин, можно было же еще вот в этом озере что-то сделать, или вот тут, или вот там, или вот тут. Всегда хочется что-то продолжить.
1: Ну, тут абсолютно без намеков. Призываю, возвращайтесь. Мы всегда рады таким гостям и таким творцам.
2: Знаете, иногда хочется вернуться в место, даже посмотреть на свои...
1: Как оно там,
2: прежние,
1: да?
2: работы, да, да. Да, как они сохранились, с ними поздороваться. Вот. Ну, из своего небольшого опыта за год скажу, что вот в сентябре прошлого года, это был мой первый ландарт в Беларуси организованный, в парке животных в Беларуси, 150 километров от Минска, от столицы, очень большой у нас просто интереснейший, красивейший парк на, наверное, 6 гектаров. Парк животных, и ребятам настолько понравилось все, что они на второй год нас пригласили. И мы так влюбились в этих людей, в это руководство, которое нам помогало всевозможными способами и техникой, и людьми, и, ну, и на месте где-то подваривали, приезжали, и ветки помогали носить. Ну, в общем, прям взаимодействовали с нами на семинаре. Они прямо очень были рады, пригласили нас на второй раз, и мы во второй раз и продолжили делать скульптуры.
1: Я очень много, кстати, об этом парке животных слышала, но, к сожалению,
2: город Барановичи.
1: Да, не удалось там побывать, но теперь я буду, когда на месте побываю, там, я уверена, это случится, буду знать, благодаря кому эта красота происходит, и я лично знакома с этим человеком.
2: Да, там около 20 объектов у нас.
1: На самом деле очень круто. А куда следующий намечен пункт? И будет ли это ваш совместный ландарт? Или вы уже разъедетесь немножко по своим, каждый по своим местам? Расскажите о планах.
0: Разъедемся чуть-чуть.
1: Чуть-чуть разъедемся.
0: Да, но в этом сезоне еще планируется. И у меня, и у Ирины.
2: У меня в Беларуси.
0: Я в Приморье, на берегу Японского моря.
1: Ох, как вас к западной границе, к восточной. Ну, сразу скажу, там часовые пояса сильно меняются, поэтому вы это как, легко переносите вообще?
0: Ну, это же за несколько дней, это не так, что там не моментально же происходит. Угу. Да не, нормально.
1: Нормально, все, к этому готовы. Но в любом случае мы будем очень ждать и верить, что следующая ваша совместная встреча, одна из них, случится у нас в Костомукш. Мы вас, правда, благодарны вам за ту красоту, которую вы создали. Будем теперь ходить, фотографировать, любоваться и вспоминать вас добрым словом. И будем надеяться, что вы к нам вернетесь в таком же составе, либо более расширенном. Спасибо вам большое, желаю вам счастливой дороги. Знаю, что вы сегодня уезжаете. Напомню, друзья, что у нас сегодня в студии были замечательные флористы и дизайнеры, организаторы ленд-арда в Костомукше, Роман Штенгаур и Ирина Якимовна. Всего доброго вам.
0: Спасибо. До свидания. До свидания.
7: Еще не вечер!
8: Реклама на местном радио.
9: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
10: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В столице Карелии проверили готовность города к отопительному сезону. В администрации Петрозаводска прошло заседание штаба. Чиновники отрапортовали, что все школы и детские сады, за которые отвечает город, к отопительному сезону готовы. Летом специалисты провели промывку и опрессовку систем в образовательных учреждениях. Готовность жилых домов к подаче тепла составляет в столице региона 81%. Напомню, решение о подаче тепла в районы и города Карелии принимает Минстрой. Для подключения отопления по закону необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха 5 дней подряд не превышала 8 градусов выше 0. На подготовку школ и детских садов в Костомукше потратили 17 миллионов рублей, и это только из местного бюджета. Еще 8,5 миллионов на подготовку к новому учебному году выделил федеральные и республиканские бюджеты. 10 миллионов были внебюджетные средства учреждений и средства фонда «Доброта Севера». За лето удалось провести в школах ремонты, так в гимназии выполнили капремонт кровли в третьем блоке и подготовили к открытию новый инженерный класс с современным оборудованием. В первой школе провели частичный ремонт кровли, установили новые раковины у столовой, починили освещение. В третьей школе удалось выполнить косметический ремонт кабинетов и отремонтировать туалеты. В Пушкинской школе также провели косметический ремонт помещений. Кроме того, местный бюджет еще в прошлом году выделил более 13 миллионов рублей для работы охранного предприятия в образовательных организациях. На обновление пищеблоков в школах потратили около 1,5 миллиона рублей. В отделе образования уточняют, что в детских садах «Кораблик», «Березка», Пушкинской школе и в гимназии ремонтные работы продолжаются до конца августа. К началу учебного года все организации будут готовы. Новый скейт-парк строится в соответствии с графиком. Спортивный объект появится в Костомукше в районе Гипроруды. На днях куратор округа, местные власти и представители компании «Карельский Акатыш» посетили строительную площадку скейт-парка. Специалисты осмотрели ход работ, пообщались с подрядчиком. Как пояснил глава округа, работы ведутся активно в соответствии с графиком. Вскоре жители Костомукши и любители спорта смогут оценить обновленную площадку для активного отдыха. Невероятные природные объекты из веток появятся в Костомукше. В нашем городе стартовал мастер-класс от руководителя Новосибирской школы ленд-арта, чемпиона России и Европы Романа Штендгауэра. 36 участников из разных городов нашей страны и Белоруссии приехали получить новые знания и навыки, познакомиться с Костомукшей и Карелией. Заповедник Костомукши в этом году стал площадкой для возведения интересных арт-объектов. Для создания композиции используются ветки, оставшиеся после расчистки зарослей деревьев. Это вторичное сырье, которое отправилось бы в канаву перегнивать, но было спасено и станет объектом искусства. Пожар в гараже потушили. Сообщение о возгорании поступило спасателям 19 августа вечером. В поселке Боровой в гаражном боксе на улице Советской загорелся автомобиль УАЗ. На место выехали пожарные местной части. Они потушили огонь в течение 10 минут. Автомобиль спасти не удалось, машина сгорела полностью. Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания выясняются. В деревне Вакнаволок установили 23 уличных светильника. На улице Каменистая теперь станет светлее. По информации Минната Карелии, улица Каменистая имеет важное значение для деревни. Ранее отдельные участки улицы были слабо освещены или вовсе не имели освещения. Теперь ситуация изменилась. На улице установили 20 опор освещения, смонтировали 23 светодиодных светильника. Отряд «Лиза Алерт», который занимается поиском пропавших людей, открыл штаб в Костомукше. Волонтеры сами отремонтировали помещение, которое теперь станет постоянным местом дислокации отряда. Там они собираются проводить обучение, хранить оборудование и готовиться к поискам. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянном постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок, 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше.

0: Линиям. Завтра в Костомукше будет облачный день, слабый дождь обещают синоптики, плюс 11, плюс 14 градусов. Ветер ожидается западный, порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет низким. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
0: Только 5 дней с 20 по 24 августа в Костомукше продажа обуви из Белоруссии. Коллекции «Зима-осень». Приходите, выбирайте сапоги, ботинки и многое другое. В наличии обувь для проблемных ног. Размерный ряд от 35 до 43 размера. Пенсионерам предоставляются скидки. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Приходите и выбирайте свою пару обуви с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в НИК-сервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. НИК-сервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможно,

0: Рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукше. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
3: Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю, это

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу, главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: У воды, как известно, водятся не только рыбаки, но и комары. Отпугнуть кровопийц можно не только дорогостоящими спреями. Комарам не по душе очень многие запахи. Одним из самых нелюбимых комарами запахов является запах валерьяны. Черемуха или базиликом вполне можно воспользоваться, если очень мелко нарезать. Гвоздика, анис и эвкалипт – страшный сон любого комара. Приятный запах чайного дерева также комары ненавидят. Очень странно, что комары терпеть не могут помидоры, причем даже не плоды, а просто листья. Но при этом листьев должно быть довольно много, а запах сильным. А если в рыбалке наметился перерыв и вы решили развести костер, то можно бросить туда еловых шишек, и на некоторое время вы забудете о комарах.
3: Не клюет.
2: Вываживая крупную рыбу, даже на низком берегу можно упустить ее. Схода не будет, если, не доведя рыбу до берега на пару метров, замутить воду. Замутив, осторожно отходите, подтягивая ее. Не видя вас из-за мути, рыба не окажет большего сопротивления.
3: Хороша уха.
2: Бывает такое, не ухи захотелось, а, например, копченые рыбки. Есть совсем легкий способ копчения рыбы. Берутся заостренные, несмолистые палочки и втыкаются в заранее подготовленную рыбку у костра с подветренной стороны, чтобы горячий дым всегда попадал на нашу рыбку. Готовая копченая рыба обладает золотисто-бронзовым цветом, приятным специфическим запахом и высочайшими вкусовыми свойствами. Для открытого копчения чешую с рыбы снимать не надо. Ну а главное, это, как известно, клевое настроение, чего вам и желаем.
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Неофертом. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Да.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года. «Ситилинк».
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
3: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сегежа Групп приглашает на вакансию. Технолог по сушке пиломатериала. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – солидный образ. В журнале Vogue назвали идеальный гардероб для женщин старше 50 лет. Девушкам бальзаковского возраста стилисты советуют обязательно приобрести себе классические синие джинсы прямого или расклешенного кроя, а также брюки карго, с которыми можно создать неформальные утонченные образы. Обязательным считают стилисты и наличие в гардеробе белых блузок и рубашек различного кроя. Также стоит купить себе несколько моделей классических пиджаков и тренчей. В модный список вещей для тех, кому за, эксперты также включили элегант кроссовки или лоферы, большие сумки, например, из гладкой кожи или замши. Актуальны сегодня еще джинсовые шоперы или вместительные плетеные сумки из рафии. Подобные модели уместны как в офисе, так и на пляже. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувенир тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термокружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.

0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
1: Лето, лето, лето на твоей волне.
2: Включай лето
3: вместе с любимым радио.
2: 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительным, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Когда все листья в Москве опадут и... Ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутри.

0: Тебе не нужно. Местное время 20:00.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Только 5 дней с 20 по 24 августа в Костомукше продажа обуви из Белоруссии. Коллекции «Зима-осень». Приходите, выбирайте сапоги, ботинки и многое другое. В наличии обувь для проблемных ног. Размерный ряд от 35 до 43 размера. Пенсионерам предоставляются скидки. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Приходите и выбирайте свою пару обуви с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В Тыком Сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не целует.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. ТНТ-4L может получить версию с механической коробкой передач. Представители компании заявили, что рассматривают такую возможность. Но финальное решение еще не принято. Напомним, у просто ТНТ-4 механическая коробка была, но теперь эту модель с конвейера сняли, а спрос на машину с ручной трансмиссией остался. Новый Jack JS9 представят в России до конца осени. Накануне об этом заявили в пресс-службе производителя. В продаже машину эту ждали еще в прошлом году, но дебют отложили. Напомним, Jack JS9 – это большой внедорожник на грузовой платформе пикапа Т9. Он будет доступен с 5- и 7-местным салоном. АвтоВАЗ вышел из корпоративного отпуска. Традиционная летняя пауза длилась 3 недели. Пока основная часть сотрудников отдыхала, остальные серьезно обновили конвейер. Шла подготовка к серийному производству «Лады Азимут». Линию «Нива Легенд» доработали для выхода на проектную мощность, а линию «Гранды» — для производства машин с автоматической коробкой. Автономный источник энергии – важная часть современного автопутешествия. Представить его без смартфонов, планшетов и других гаджетов сегодня сложно. Но что купить? Достаточно ли пауэрбанка? Или стоит не поскупиться и купить полноценную портативную электростанцию? Это зависит от многих факторов. Подробнее о том, как выбрать накопитель энергии, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Говори о том, что пробки за окном вода.
1: Местное время 9 вечера.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

Весь город на одной волне.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

кусков, словно поезд. Скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыры нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пуст, кроме тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Наверное, такая карма. Теперь мы не вместе, не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони. Расходятся наши пути. Ночное такси, аэропорт. Забудь и прости.

лет, прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет. Неплохая игра, отличная роль. Правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Местное время 2 часа.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

От тебя до ненависти шаг. Дай пройти мне его не спеша. Я устал про нас с тобой писать.

0: сторону камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?